Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

0: В Москве 7 часов утра. Начинаем утро с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствую.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. Вот на эту ночь, на самом деле, была ночью землетрясений, причем сразу в нескольких регионах мира. Хуже всего теперь сообщается ситуация в Южной Америке, в частности, в Венесуэле. Там введено чрезвычайное положение после мощнейших толчков из-за разрушений. В том числе закрыт аэропорт венесуэльской столицы, приостановлена работа метро, железнодорожное сообщение по стране. Сейсмологи предупреждают, что по итогам вот этих землетрясений в Венесуэле вполне возможно многочисленные жертвы и весьма значительный ущерб. Информации, правда, оттуда пока поступает мало. Надо подождать официальных данных от властей этой страны. И кроме того, у берегов Японии заодно сразу произошло землетрясение. Сила объявлена почти 7 баллов. И в Монголии до 5 баллов из 10. Данных о пострадавших или разрушениях из Монголии и Японии пока не поступало вообще. Летную программу новейшего российского самолета МС-21 завершат официально в самом начале следующего года. Сертификат далее лайнер получит следующей осенью, и после этого МС-21 пойдет в серию с передачей его нашим авиакомпаниям. Как уточнили в Минтранспорте, вот такой запас все-таки по срокам нужен из-за требований безопасности. Это самое важное. Напомню, накануне в Подмосковье президенту демонстрировали, ну, практически всю линейку новых российских лайнеров, где, главное, больше нет ничего вообще импортного, все детали отечественные, включая ключевые двигатели. Это МС-21, Суперджет 100, Ил-114-300, плюс к этому еще на авиазаводе в Казани собирают Ту-214, и вот их до конца лета в том числе уже начнут поставлять. Далее Ил-114-300, например, скоро уже примет на борт пассажиров сухой суперджет. Вот-вот до конца этого года тоже будут передавать перевозчикам. Ну и в свою очередь МС-21 в следующем сезоне начнет постепенно заменять в России нынешние имеющиеся у нас Боинги и Эйрбасы. И в продолжение темы полетов, путешествий, давайте еще новость из Сочи рассмотрим. Любимейший курорт все-таки, где набирают обороты туристический сезон. И там до местных жителей наконец-то конкретно дошло, что же за интересный лайфхак придумали приезжие, чтобы бесплатно ездить по Сочи целыми семьями, да еще и с личным водителем. А лайфхак следующий. Туристы, которым просто нужно доехать до какого-либо пляжа, ищут сначала объявление о том, что где-то рядом есть жилье, которое выставлено на продажу или для аренды. Потом договариваются с риэлтором о просмотре и просят по телефону: «Дайте, пожалуйста, нам машину, подвезите нас к объекту, мы же возможные покупатели». Осмотр потом занимает буквально пару минут. Далее гости заявляют, что обязательно подумают над выгодным предложением, разворачиваются и просто идут на пляж загорать. Пострадавшие таким образом агенты по недвижимости сообщили, что вот эта схемка с начала лета приобрела в Сочи какой-то лавинообразный характер, а распознать в туристах изначально обманщики или правда интересующиеся, ну, невозможно. Сочинские риэлторы все-таки в итоге догадались, почему одни и те же якобы покупатели постоянно интересуются квартирами у моря, пересекают Сочи туда-сюда, ничего не покупают, ничего не арендуют, просто смотрят и идут купаться.
0: Интересная схема, она напоминает, знаете, какую, когда приходишь, например, в магазин суши и говоришь: мне, пожалуйста, суши с доставкой, курьеру садишься в машину, едешь к тебе домой.
1: Отличная история.
0: Это примерно то же самое.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья. Добрым. Здравствуйте. 25 июня на календаре. Сегодня четверг. Сегодня сразу скажем тему от слушателя. Угу. Если вы хотите свою тему предложить на следующий четверг, пожалуйста, пишите в личку либо мне, либо Свете, либо отмечайте нас где-то в соцсетях. Мы обязательно увидим, поставим в очередь ваше предложение, и оно обязательно сыграет. Обсудим вместе со всей страной ту тему, которая волнует лично вас. Но в этом часе много музыки, разумеется, гороскоп. Ну и, собственно, переходим. Давайте,
3: да,
0: переходите,
3: да,
0: к теме.
3: Давай.
0: Поехали.
3: Итак, Татьяна из Москвы у нас сегодня интересуется: какие самые необычные фамилии мы с вами встречали в жизни?
0: Вот так все просто. Пишите.

0: альбома Снайдера Грина и его главный хит на радио 7 на Семи Холмах. 7 часов 12 минут в российской столице. Ну и какие главные хиты мы могли с вами проспать в интернете, Свет сейчас подскажет.
1: Вот, кстати, хочу признаться, некоторые хиты мне не близки, но если это разлетается по пабликам, я не могу об этом не сказать. Итак, GTA 6.
0: Так.
1: Предварительные продажи стартовали. Что касается стоимости, обычная версия $80, Ultimate Edition это уже $100, и при этом только в максимальном издании будет доступна автомастерская. В общем, если хотите как-то протюнить свое авто, придется раскошелиться. Что еще важно, у GTA 6 есть русский перевод, И это официальное вот заявление. И многие, кто уже, собственно, посмотрел, сказали, что
0: так или дубляж?
1: И там, и там. Представляешь? Да, это было неожиданно. Это было неожиданным заявлением. Ну ладно, хорошо, спасибо большое. И причем, насколько поняла, уже в Индии тоже продается. Уже многие из российского региона, получается, делают новые аккаунты и игру заказывают. Так, ладно, что было заказано и сделано. HBO запустили «Дракона над Лондоном». Вот такой заголовок разлетался, видеоролики и так далее. В общем, впереди у нас премьера третьего сезона «Дома дракона». И создатели, собственно, собрали макет. Я не знаю, как технически это было реализовано, почему-то подробностей нет, но почти что самый настоящий дракон поднялся в небо и над Лондоном летал. Выглядит красиво, посмотрите в сети, оно интересно.
0: Вот так вот. Люди, наверное, подумали, конец света. Выходит человек из бара в Лондоне такой.
1: Летит дракон такой, ну все, больше мне не надо.
0: Достаточно.
1: Дополнительных бокалов. История из России тоже набирает обороты в сети. Смотрите, что получилось. В Перми чиновники отчитались об уборке снега. Ну, в общем, что они сделали? Они просто дождались лета, пока снег сам растает. Местная жительница пожаловалась на снежные завалы на парковке еще зимой. В общем, там снег не убирали, автомобили не могли нормально разъехаться, мусоровозу трудно было добираться до контейнера и площадки. А ответ на жалобу женщина получила 22 июня.
0: Почему
1: работы,
0: нет?
1: Ну да, действительно. Сейчас процитирую. Работы по уборке снега проведены по графику, а территория находится в нормальном нормативном состоянии. Ну и в качестве пруфа чиновники прислали летние фотографии, на которых вместо сугробов видны вот, собственно, зеленые кусты и трава.
0: Прекрасно. Они, может, до сих пор ездят на зимней резине, понимаешь? Вот, ну,
1: все может быть.
0: Шипами хрустят по асфальту пермскому.
1: Так, ну и если вам хочется красоты, то, пожалуйста, поищите в сети. Ну, прекрасный, потрясающий ролик. Это реклама нового аромата Dolce & Gabbana. Там наша чудесная Ирина Шейк изображает итальянскую страсть с актером из горничной. Зовут его Микель Мароне. Ну, в общем, он такой... Но
0: смелее,
1: ничего,
0: смелее,
1: ладно.
0: Он такой, но ничего. Это классическая женская фраза.
1: Но наша хороша.
0: Ну все.
1: Да.
0: Все. На этом возьмем паузу, друзья. Какие тренды будут набирать обороты в течение вот этого утра, мы расскажем вам чуть позже. А гороскоп, кстати, уже через пару минут.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: The Power of Goodbye от Мадонны на радио 7 на 7 холмах. В столице 7.19. Ну и, друзья, как обещали, для вас астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Четверг, 25 июня. Знаки огня. Вам поступит предложение, которое выглядит безопасным, но, как всегда это «но», несет скрытые риски. Овны, львы и стрельцы, нырните глубже, чтобы увидеть все подводные камни.
0: Знаки земли. Сегодня то, что вы скажете, может быть истолковано совершенно не так, как вы имели в виду. Тельцы, девы и козероги, лучше несколько раз повторять важное, чем потом пожинать не самые приятные плоды.
2: Знаки воздуха. Сегодня вам придется выбирать между комфортом и развитием. Близнецы, весы и водолеи, выбор будет определяющим на ближайшие несколько месяцев.
0: А можно комфортно развиваться? Можно. Я выбираю. Знаки воды. Сегодня не стоит полностью растворяться в проблемах близких людей. Раки, скорпионы и рыбы. Сохраняйте эмоциональные границы, чтобы сберечь собственный ресурс.
1: Утро на семи холмах.

Это «Абба» на «Радио 7» на Семи холмах. Я не знаю, надо ли их отдельно представлять. Впрочем, это касается каждой песни, которую вы услышите совсем скоро. Итак, с нами «Texas». А еще «Harry Styles». Ну и через пару минут абсолютный шедевр.

0: Половина восьмого в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Дума приняла закон по обеспечению внутреннего рынка России бензином и дизельным топливом, а также насчет поддержки нефтеперерабатывающих заводов. То есть тема актуальнейшая на фоне сообщений о сложностях с логистикой топлива по стране и постоянными обстрелами НПЗ и нефтебаз. И вот теперь правительство напрямую будет определять виды топлива, которые нужны в обороте именно на территории страны. Для стабилизации топливной ситуации, напомню, уже, допустим, анонсировали, возможно, скоро полный запрет на экспорт дизеля, как уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. И также антимонопольная служба в 16 уже регионах из 89 усилила контроль за продажей топлива в мелком опте, на заправках и для аграрного сектора. С нового года россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений. Это новый финансовый продукт, его уже утвердили. Он исключительно для того, чтобы помочь гражданам целенаправленно копить на улучшение жилищных условий. То есть такие вклады предполагают в том числе накопление на первый взнос по ипотеке. Средства можно будет использовать исключительно на покупку жилья, строительство дома, участие в долевом строительстве или погашение ипотечного кредита. Договор можно будет заключать на срок не менее 3 лет. При этом вклад такой по договору жилищных сбережений можно пополнить будет в любое время. А вносить деньги на счет смогут не только сам вкладчик, но и третьи лица, например, родственники. Ну и банки, объявлены, смогут уже прямо с нового года предлагать таким вкладчикам жилищные кредиты. Новые и прошедшие капитальный ремонт у нас по стране дома скоро будут сдавать сразу с уже готовыми сетями для подключения к интернету. Ими смогут пользоваться, что самое важное, любые провайдеры, чтобы убрать интернет-монополию в конкретном доме. Это сейчас, напомню, до сих пор, к сожалению, происходит. Новые требования по подключению домов к интернет-сетям уже готовят в Минцифры, и требования о прокладке сетей могут закрепить в законе о связи. Как считают эксперты, новация в том числе позволит упростить подключение жильцов новостроек к сетям, позволит сразу же иметь интернет прямо при заселении, и вот таким образом готовые сети для подключения к широкополосному доступу станут, в общем-то, таким же обязательным параметром в жилых домах, особенно в новостройках, как электричество и водопровод. К этой минуте у меня пока что вся информация.

0: Roxette и It Must Have Been Love на радио 7 на Семи Холмах. Мари Фредериксон, Пер Гесле, да? Кажется, довольно-таки забавно звучит для русского уха, но какие самые необычные фамилии знаете вы?
1: Да, сегодня в соцсетях будет огромное количество очень интересных фамилий и, кажется, мне забавных историй. Так, Дмитрий пишет. Работал у нас человек по фамилии Король. И нашел он однажды паспорт мужчины по фамилии Царь. А еще работала у нас девушка по фамилии Басая. Вышла замуж и стала Сапогова.
0: Вот это хорошо. Я просто знал, девочка училась у нас в школе, у нее была фамилия Дурнева, и она говорила, я выйду замуж, и все у меня будет в порядке. Так. Она вышла замуж и стала Дуракова. То есть, такое...
1: Не получилось!
0: Не знаю, может, она второй раз уже вышла, но история такая.
1: Так, хорошо, Татьяна пишет, у нас в обществе были парни, один с фамилией

0: правда, а другой кривда. Причем работали в одном структурном подразделении, а еще был хам Илларион Виссарионович.
1: Великолепно!
0: Да, да, да. А в школе была...
1: Дальше не надо.
0: А, все, вижу. Нет, ага, да, не буду.
1: Но вы можете это прочитать в наших соцсетях. Екатерина пишет. Дима, Света, всем бодрого утра. Здравствуйте, друзья. Мою подругу зовут Ира Дворник. При этом она работает главным бухгалтером. И когда я начинаю рассказывать про Иру, приходится уточнять, какая Ира. Или из кондитерской, или Ира, которая дворник, но та, которая бухгалтер. Класс вообще.
0: От Олечки сообщение. Над нами, помню, семья заехала. Папа, мама, дочь и сын. Выглядели странно. Высокие все, под 2 метра. Очень худые, кожа светлая, очень длинные руки. В гости редко, но приезжала теща. Ну, точно такая же, с учетом возраста. В советские времена в подъездах таблички вешали с указанием квартиры, фамилии, и когда их вписали, смех был у всех. Стропила. Идеальное совпадение. Не придумаешь.
1: Сегодня будет весело. Начало хорошее. От Дениса кратенько. Был у меня дежурный врач, который звали Альбина Кактус.
0: Ой, хорошо.
1: Как-то благородно звучит, Альбина Кактус.
0: От Евгения. У меня в классе была Иванна Моль, Катя Икко, Ваня Гурло. Ну, а сейчас я в справочнике контрагентов на работе каких только великолепных вариантов не видела.
1: Икко прям, да?
0: Икко.
1: Замечательно. Угу. Я вспомнил еще, я видел фамилию Убей Волк, через дефис пишется.
0: Ух ты.
1: Да, ну это белорусская, кстати, говорит, распространенная фамилия. А еще был президентом Ельцин, да, потом избрали президентом Путина, и у меня была знакомая, у нее была фамилия Три Путина. Ну, Три Путина. То есть, когда был Ельцин президентом, ну, как бы Три Путина и Три Путина, а тут выбирают Путина президентом, и она сразу Три Путина, сразу звучит вообще по-другому.
0: По-другому, согласна.
1: Друзья, рассказывайте свои истории, помогайте Татьяне из Москвы, которая сегодня эту тему задает на Радио 7. Рассказывайте, какие самые забавные фамилии встречались вам в жизни. Может быть, не забавно, а интересные. Может, вы обладатель или обладательница такой фамилии. Автор лучшего комментария в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Texas и их Summer Sun на радио 7 на 7 холмах. Ну а мы с вами вернемся в лето 2016 года прямо сейчас, а точнее говоря, в летний интернет того самого года. Да, давайте посмотрим, о чем писала сеть в этот день, 25 июня 2016 года, что было примечательного. Ну, давайте для начала о музыке. Стивен Тайлер в своем интервью сказал: ребят, в следующем году мы откатаем прощальное турне, группа Aerosmith завершает свою историю.
1: Ой.
0: Пишет: ребят, мы с 70-го года вместе, мы уже друг другу немножко надоели, и мы планируем, ну все, завершать, достаточно. 2016 год. И последний концерт они дали в каком году?
1: Да я не знаю, я не следила.
0: В 2023-м, то есть, понимаете, напоминает.
1: Долго заканчивали.
0: Это просто классика, знаете, всегда говорят: ой, ну у нас прощальные гастроли, и потом вот это все. Это как со Scorpions, я помню, была примечательная история. В 2010 году сказали: все, Scorpions завершают свою историю, последние билеты на концерты в Москве. В итоге в 2017 году я был на их концерте в Воронеже. Понимаете, да? Ну и еще вообще, вот это классная история. Биологи из Швеции и Великобритании объяснили, почему люди делятся на хороших и плохих.
1: Так.
0: То есть, если вдруг кто-то вам говорит, что вы плохой человек, вы можете ему сказать: я не виноват, это гениально.

0: генетически так сложилось. Действительно, это генетически.
1: Серьезно? То есть доказано?
2: Поведение
1: прям?
2: Людей определяется набором наследственных генетических факторов. Точка. Это прям вот доказать. То есть понимаете, да?
1: Сейчас... Это неожиданно очень, на самом деле.
2: Безусловно, надо стараться быть хорошим человеком, но иногда против генетики не попрешь. И, то есть... Они исследовали множество самых разных людей из разных слоев. И была такая история, то есть исследовали еще и приемных детей. Угу. Да, когда говорили, ну почему, вроде воспитывали нормально, а что с ним не так стало? Почему
1: это генетика,
2: начинает,
1: да, получается?
2: Социальный образ жизни, да. Казалось бы, с рождения ребенка воспитывают в другой семье. И получается вот так, генетически все-таки это обусловлено. Ну кто бы мог подумать?
1: Невероятно.
2: Потрясающая новость из 2016 года. Ну не новость, старость. Но в любом случае, еще раз говорю, если кто-то вам скажет, что вы плохой человек, а вы так плечами пожмите, скажите, а я вообще здесь ни при чем.
1: Мама и папа.
2: Это генетика, да, к моим родителям вопросы. Как всегда, что случится у нас с вами сегодня такого, о чем будет интересно рассказать уже в 2036 году, мы пока не знаем.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Harry Styles, его Late Night Talking на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, совсем скоро мы с вами окажемся в новом часе, где будем играть в реверсивное движение. И знаете, что мы разыграем? Приглашение на выставку «Великолепный Эрмитаж». Два приглашения. Мультимедийный выставочный проект в креативном пространстве «Новый Манеж» в самом центре столицы. Заявки, как всегда, оставляйте на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» в столице 7.52. С добрым утром!
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?

0: старше 12 лет.
1: Красивые люди успевают все. Ланчтайм-лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио 7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

0: российской столице в 8 часов утра. Как всегда в это время встречаем Дениса Лизина с новостями. Доброе утро.
1: Да, я готов, Дима, приветствую. Это привет, доброе утро всем. Ну что, Дума приняла закон по обеспечению внутреннего рынка России бензином, дизелем, также по поддержке нефтеперерабатывающих заводов. То есть тема актуальнейшая в последние недели на фоне в том числе сообщения о сложностях с логистикой по топливу в стране с постоянными обстрелами НПЗ и нефтебаз. И вот теперь в том числе правительство напрямую будет определять виды топлива, которые нужны в обороте именно на территории страны для стабилизации топливной ситуации. Анонсировали заодно, напомню, уже возможный полный запрет на экспорт дизеля, как уже действует такой же запрет на экспорт бензина и авиакеросина. И третий важный момент, то что антимонопольная служба уже в 16 регионах из 89 усилила контроль за продажей топлива в мелком опте, на автозаправках и отдельно еще для аграрного сектора. Новые и заодно прошедшие капремонт дома у нас по всем регионам будут скоро в обязательном порядке сдавать уже со сразу готовыми сетями для подключения к интернету. И ими, что самое важное, смогут пользоваться любые провайдеры. То есть, чтобы убрать, наконец, интернет-монополию в доме, что сейчас происходит очень часто. Новые требования по подключению домов, особенно новостроек, это будет касаться к интернет-сетям, готовят уже в Минцифра, и пункт об изначальной проводке сетей могут закрепить в законе о связи. Вообще, как эксперты считают по этому поводу, новация в том числе позволит и упростить подключение жильцов новостроек к интернету, и позволит сразу же выходить в сеть при заселении, но и таким образом готовые сети для подключения к широкополосному доступу окажутся таким же обязательным изначальным параметром в жилых домах, как электричество и водопровод. Новую интернет-игрушку для всех желающих навести порядок и справедливость с электросамокатами дала гражданам Ассоциация операторов микромобильности, потому что запустили чат-бот под названием «Самокаты и общественный контроль» и сделали это сразу на двух платформах. Это мессенджер Макса и соцсеть ВКонтакте. То есть теперь любой желающий со смартфоном в руках может сообщить о нарушениях, связанных с использованием симов. Для подачи жалобы, уточняется, нужно просто снять или сфотографировать нарушение, потом открыть чат-бот, заполнить форму, указать, что я увидел, и прикрепить фоточку или видосик и отправить. Ну и дальше сервис кикшеринга, то, что называется, будет принимать меры. По скоростной поездке на тротуарах, по нарушению возрастных ограничений, по поездкам вдвоем, по поездке через пешеходный переход, по неаккуратной парковке и так далее. И будут или выносить нарушителю на самокате предупреждение, или штраф выпишут, или вообще заблокируют аккаунт. Все это касается пока, с одной стороны, как ограничения, только арендных самокатов. Но зато этот сервис по наведению порядка и справедливости для всех желающих в виде чат-бота «Самокат и общественный контроль» в Максе и ВКонтакте сразу же запустили в 200 городах России, Казахстана и Беларуси.
0: Ничего себе. Если бы еще человеку, который сообщает об этом, какая-то копеечка капала, 10% хотя бы. Котята, можно было бы не работать вообще.

0: С добрым утром, друзья! Приветствуем всех, каждого лично вас. 25 июня на календаре. Мы в новом часе, где много прекрасной музыки, где мы сыграем реверсивное движение уже очень-очень скоро, минут через 10. Если вы вдруг не отправляли еще свою заявку, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru. Ну и переходим к теме непосредственно.
1: Да, если вы еще не подписаны на наши соцсети, сделайте это прямо сейчас. Заходите, пожалуйста. У нас сегодня тема от слушателя, вернее, от слушательницы.

0: Джозефина Крисари на радио 7 на Семи Холмах. Но это только имя. А мы сегодня говорим о необычных фамилиях. И, друзья, прямо сейчас отправимся в соцсети за вашими комментариями.
1: И в соцсетях такое дело, что часть сообщений мы озвучить не можем. Ну, не можем, и все. Не можем себе позволить. Но некоторые вот звучат, пожалуйста. Александр пишет. Был знакомый с фамилией Кот. А еще в детском лагере был мальчик с фамилией Тететян. Три буквы Т подряд.
0: Вот это класс!
1: Здорово, скажи. Тететян.
0: Ну, это армянская, наверное, фамилия, потому что здесь...
1: Возможно.
0: Ну, Фрунзик Мкртычян, ну, легендарный актер. У него же тоже, смотрите, сколько согласных, и только одногласные. Алина пишет, класс сына называли птичьим, потому что в нем были Голубев, Воробьев, Соловьев и Воронин. А еще пишет, я знаю мальчика, которого зовут Лев, а его фамилия Хомяк. Лев Хомяк.
1: Хомяк Лев, давай по-другому, уже иначе
0: чудесно
1: звучит. Так, Юля пишет, доброе утро, Света и Дима, фамилия. Ну, слушайте, вот что касается парнокопытных, этого достаточно, оно вроде ничего, и довольно часто попадается. Но смотрите, что Юля пишет дальше. А вообще у меня девичья фамилия Пименова, а живем на улице Молодцова.
0: Все, это приз.
1: Поразительная

0: Сразу, где у меня? Подождите, кнопка, вот. Мы вас поздравляем.
1: А, вот и закончилось утро.
0: Ну как, человек с девичьей фамилией Пименова живет на улице Молодцова.
1: Да классно.
0: Ой, слушайте, где-то была такая легендарная шутка, и мы, может быть, как-нибудь сделаем на эту тему прям вот эфир отдельно. В фильмах для взрослых люди берут себе псевдонимы следующим образом. Они берут прозвище своего домашнего животного, ну, которое у него было в детстве, и улицу, на которой он жил. Можешь примерно сказать, вот на какой ты улице жила?
1: На Есенина.
0: Так.
1: Кошку звали Ариша.
0: То есть ты была бы у нас
1: Арина Есенина.
0: Поняла, да?
1: Спасибо.
0: В это можно поиграть, но это как-нибудь позже, пока вернемся, собственно, к теме. Шикарная история от Дмитрия. Пишет: Дима, Света, здравствуйте, с фамилиями такая история. У нас работал водителем в налоговой мальчик, 20-летний, с немецкими корнями. И когда его останавливали за превышение скорости, говорили: ты что гоняешь, ты что, Шумахер, что ли? Он доставал права и говорил: смотрите. Его отпускали, потому что в правах было написано Шумахер.
1: Да ладно.
0: Это тоже заявка на победу.
1: Абсолютно,
0: Дмитрий, спасибо.
1: Юля пишет: а вы встречали живого человека с тройной фамилией? Я, да, швед Тенете Гурий. Как вам такое? Ну, смотрите, когда же выговорила. Так, еще одно хочу озвучить. Доброе
0: это
1: утро.
0: Это текст песни с Кэтмена Джона. Еще раз прочитай.
1: Швед Тенете Гурий.
0: Да-да-да, с капраном руки.
1: Доброе утро. Самые запоминающиеся фамилии в жизни были Лапа, Грусть и Алла. Алла – это фамилия у мужчины. Звали мужчину, я потом уточнила. Слава Алла.
0: Великолепно.
1: Можно, Вячеслав нет, Алла.
0: Нет, а если бы он дочь назвал Аллой, да? Алла, Алла. Вообще замечательно. Друзья, пока чуть отвлечемся на реверсивное движение. Да, сыграем уже через несколько минут. Ну, а вы по-прежнему присылайте истории о самых забавных фамилиях, которые вам встречались в жизни, в наши соцсети.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: холмах, ну а мы незамедлительно играем в реверсивное движение.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Так, ну и седьмой заявкой оказалась заявка Антона из Москвы. Антон, доброе утро.
0: Здрасте, Антон.
3: Доброе утро, радиослушатели. Доброе утро, чат.
2: Ой, как хорошо. Такой,
0: да, официально зашел, да. Молодец.
2: Слушайте, Антон, обычно мы спрашиваем по теме, но смотрите, какая история. Если вот то, что сегодня пишут у нас в чате, в Телеграме, и в ВК, мы можем как-то отфильтровать сообщение, то я сейчас вас прошу очень серьезно подойти к вопросу. И если это не эфирные фамилии, их вслух не произносить. Давайте, расскажите, а были какие-то вот фамилии интересные, забавные, которые попадались вам в жизни? Приличные.
3: А я вот сейчас... Пока вот ехал, думал, mm-hmm. что-то я даже не могу вспомнить, чтобы вот было что-то такое. Ну вот птицы фамилии, да, там где-то встречались по жизни.
2: Но они так распространены.
3: Так вот, ну да, да, да. Как бы. А ну, так других как бы не было. Вообще, не особо неприличных.
0: Вообще, знаете, вот ну, интересно, как бы наши фамилии звучали, ну, например, в Англии или во Франции. То есть, ну, в любом случае был бы какой-то подтекст. Да, для нас это, ну, привычно, там, Иванов, например. А как бы это слушалось? А помните, тренер был Леонид Слуцкий. И его взяли в Англию играть. И если его имя написать латиницей по-английски, получается совершенно неприличная, просто абсолютно неприличная история. Это вот нельзя произнести в эфире, но все англичане, прям это был мем огромный, все говорили: «О, Слуцкий!» То есть, ну, полюбопытствуйте, это интересная история, старая. Тем не менее, Антон, давайте играть. Это реверсивное движение, три слова по теме, одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Вам надо будет зачитать их в оригинале, потому что Света будет для вас их произносить наоборот.
2: Ями. Ями. Вот такое слово «Ями» неоднократно сегодня произносилось.
3: Имя.
0: Ну, оно конечно.
2: Оно самое. Офтсечто.
0: Офтсечто?
2: Ну, еще раз.
0: Давай.
2: Я справлюсь. Офтсечто. Ну, то, не то.
0: Оно и туда, оно, и сюда. Сюда, да. Ну, конечно. Ой. И как вы думаете, Антон, не показывая Свете последнее слово, какое? Давай.
2: Ялимав. Я Ялимав, да?
3: Я Ялимав.
0: Ну, конечно.
2: Ну что, ну это было очень легко. Имя, фамилия, отчество. Ну, конечно, да.
0: В следующий раз сама будешь писать.
2: Не-не-не-не-не. Я так. Я просто это по ошибке сказала.
0: Антон, мы вас поздравляем. Блестяще сыграли. Как так вышло?
2: Да. Вы большой молодец. Смотрите, вы получаете два приглашения на выставку. Она, кстати, сегодня, да, стартует в самом центре столицы, в креативном пространстве «Новый манеж». Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Это иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Ваше приглашение на 27 июня. В каждом зале вас ждут новые впечатления и удивительные открытия.
0: Антон, поздравляем всей страной. Блестяще сыграли.
2: Абсолютно.
3: Спасибо.
0: Спасибо огромное. Всего хорошего и до свидания. Вот, друзья, так надо играть. Ну, это так, знаете, для примера. Следующая игра у нас уже через час, и это будет поисковая строка. Но заявки уже сейчас можете оставлять на сайте radio7.ru.
1: Реверсивное движение на Радио 7.

Это Белинда Карлайл и ее «Ла Луна» на радио 7 на Семи Холмах. Далее команда «Кин», а еще сольно выступит Владимир Пахомов в рубрике «Говорим правильно». 8:20 в Москве. Всем самого доброго утра.

это Кин на радио 7 на 7 холмах. Дальше, как всегда, больше. И совсем скоро с нами группа Queen. Ни на что не намекаю, но выходные будут замечательными. Об этом чуть позже. Также с нами Magic.

и Милен Фармер уже через пару минут. Восемь часов 28 минут в столице, и это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом.

0: Максом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Дума приняла закон по обеспечению внутреннего рынка России бензином и дизельным топливом, а также насчет поддержки нефтеперерабатывающих заводов. То есть тема актуальнейшая на фоне сообщений о сложностях с логистикой топлива по стране и постоянными обстрелами НПЗ и нефтебаз. И вот теперь правительство напрямую будет определять виды топлива, которые нужны в обороте именно на территории страны. Для стабилизации топливной ситуации, напомню, уже, допустим, анонсировали, возможно, скоро полный запрет на экспорт дизеля, как уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. И также антимонопольная служба в 16 уже регионах из 89 усилила контроль за продажей топлива в мелком опте, на заправках и для аграрного сектора. С нового года россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений. Это новый финансовый продукт, его уже утвердили. Он исключительно для того, чтобы помочь гражданам целенаправленно копить на улучшение жилищных условий. То есть такие вклады предполагают в том числе накопление на первый взнос по ипотеке. Средства можно будет использовать исключительно на покупку жилья, строительство дома, участие в долевом строительстве или погашение ипотечного кредита. Договор можно будет заключать на срок не менее 3 лет. При этом вклад такой по договору жилищных сбережений можно пополнить будет в любое время. А вносить деньги на счет смогут не только сам вкладчик, но и третьи лица, например, родственники. Но и банки, объявлены, смогут уже прямо с Нового года предлагать таким вкладчикам жилищные кредиты. Новые и прошедшие капитальный ремонт у нас по стране дома скоро будут сдавать сразу с уже готовыми сетями для подключения к интернету. И ими смогут пользоваться, что самое важное, любые провайдеры, чтобы убрать интернет-монополию в конкретном доме. Это сейчас, напомню, до сих пор, к сожалению, происходит. Новые требования по подключению домов к интернет-сетям уже готовят в Минцифры, и требования о прокладке сетей могут закрепить в законе о связи. Как считают эксперты, новация в том числе позволит упростить подключение жильцов новостроек к сетям, позволит сразу же иметь интернет прямо при заселении, и вот таким образом готовые сети для подключения к широкополосному доступу станут, в общем-то, таким же обязательным параметром в жилых домах, особенно в новостройках, как электричество и водопровод. К этой минуте у меня пока что вся информация. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!
0: Радио 7.

0: Magic и Root на Радио 7 на Семи Холмах. И, друзья, в наших соцсетях по-прежнему собираем комментарии по теме. Самые необычные фамилии, которые вам встречались. Это очень смешно, правда. Заходите в соцсети. Даже если, ну, нечего написать и прокомментировать, просто почитайте и улыбнитесь этим утром. Автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» вручим приз, как всегда.
1: Так, ну а прямо сейчас у нас появляется в студии человек с благозвучной фамилией Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир,

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте, у нас Валентина из Севастополя на связи. Пишет она нам следующее. Увлекаюсь рукоделием. В журналах при описании порядка пошива изделия часто встречаются слова «сточать», «выточать», «вточать», то есть производные от слова «точать». Было бы интересно узнать происхождение слова и имеет ли это слово какое-то отношение к слову «точить».
1: А «точать» связано с древним славянским корнем со значением «катить». И имеет, да, соответствие в других славянских языках. Есть, например, чешский глагол «тачити» — «крутить», «катать».
0: Ух ты!
1: В польском языке тоже. Да, связь совершенно прямая. «Точить», «течь», «ток» — это все слова исторически того же корня. А вот «тачанка» — тут можно задуматься.
2: Да, которая, да, катится.
1: Которая, да, «тачанка», «ростовчанка». С глаголом «точать», скорее всего, не связано. Здесь предполагают заимствование из польского языка, а в польском это из немецкого, искаженное немецкое слово. Так что «точать» и «точанка», скорее всего, не родственные слова, а «точать» и «точить» — да.
0: Ну, а если непосредственно говорить о вопросе, то есть вот это «сточать», «выточить», «вточать»?
1: Как «точать» в значении «шить» связано с исходным «точать», со значением «катать», «крутить», можно только догадываться, ну, деталь, когда шьют, тоже как-то крутят. Я думаю, да.
0: Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
3: Говорим правильно на «Радио 7».

0: One at Phonic на радио 7 на 7 холмах, 8.46 в столице. Друзья, самое время поговорить о грядущих выходных.
1: Радио 7 представляет Weekend группы Queen.
0: Да, именно таким будет грядущий уикенд, и это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Музыка настоящих чемпионов. Радио 7 представляет уикенд группы Queen, и в эти выходные самые любимые песни и невероятные факты о легендарной четверке. Шоу будет продолжаться только на Радио 7.
2: И вот смотрите, какой есть интересный факт. Долгожданный совместный дуэт Фредди Меркьюри и Майкла Джексона так и не состоялся по весьма курьезной причине. Фредди наотрез отказался работать из-за присутствия в домашней студии ручной ламы Джексона, которую поп-король повсюду водил с собой. Меркьюри не выдержал соседства с экзотическим животным и уехал. И в итоге наработанного материала, включая известную композицию State of Shock, Майкл впоследствии записал и выпустил с лидером The Rolling Stones Миком Джаггером. Видимо, тот, ну, как мы думаем, относился к ламам более благосклонно.
0: Это еще Питер Фристоун, ассистент Фредди, писал об этом эпизоде. Говорит, мол, кто-то звонит мне, говорит, лама испачкала мои белые джинсы, забери меня отсюда. Я не хочу здесь записываться, не хочу находиться. Тем не менее, да, вы можете найти несколько песен Фредди и Майкла, они есть в сети, можно послушать, скачать и порадоваться. Но в преддверии легендарного уикенда, легендарный же Don't Stop Me Now прямо сейчас.
1: Уикенд группы Queen. Только на Радио 7.

0: Да, мы готовы к выходным. Queen, Don't Stop Me Now, прямо сейчас на радио 7 на 7 холмах. Что впереди? Разумеется, новый час, и мы будем играть в поисковую строку. Заявки прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. До конца этого часа с нами Pet Shop Boys и танцевальная коллекция. 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Т-банк. АО Т-банк.
1: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. А у нас новости в студии Денис Лизин. Поприветствую.
1: Дима, привет, Света, привет и всем доброе утро. Вот с Нового года, прям с января, россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений. Это новый финансовый продукт, его вот только что утвердили. И исключительно для того, чтобы далее помогать гражданам целенаправленно копить на улучшение своих жилищных условий. Такие вклады предполагают в том числе накопление на первый взнос по ипотеке. Средства можно будет использовать исключительно на покупку жилья, на строительство дома, на участие в долевом строительстве или на погашение того же ипотечного кредита. Договор, сказано, будет заключаться на срок не менее 3 лет, и при этом важный такой нюанс, что вклад этот можно будет пополнять в любое время, и вносить деньги на счет на жилье дальнейшее смогут не только сам вкладчик, но и третьи лица, например, его родственники. Ну и банки с Нового года смогут предлагать таким вкладчикам по договору жилищных сбережений кредиты на улучшение жилья. В Анапе открыли уже почти 70 пляжей, где полностью очистили береговую линию. В оперативном штабе Краснодарского края дали эти цифры и уточнили, что на курорте, в общем-то, полностью готовы все галечные и около 10 километров песчаных пляжей. Всего это уже километров 15 от Анапы и в сторону Крыма. Там работы все еще продолжаются, но, тем не менее, уже сделан серьезный по протяженности участок побережья, который восстановили, а точнее капитально обновили после аварии с нефтевозами 1.5 года назад в Керченском проливе. Тогда в целом, напомню, топливо загрязнило более 50 километров берега. И вот на фоне постепенного открытия пляжей анапских в Союзе туриндустрии назвали именно Анапу одним из главных популярных именно направлений у россиян на грядущие июль и август. Для сравнения, число поездок в Сочи, наоборот, сокращается. Это в связи с частыми ограничениями на полеты и из-за высоких цен в местных отелях. Ну и в целом, по статистике, на конец июня 3/4 путешественников из России на этот сезон отпусков выбирают у нас внутренний туризм. Ну и в продолжение темы отдыха есть новость, даже сказал бы так, дивная жизненная ситуация и просто удивительная логика из Германии. Там на востоке страны есть город Галле, а там есть озеро Хайдезе. И вот на него запретили пускать отдыхающих, если они не знают немецкий. Потому что управляющая озерным пляжем компания очень просто решила так. Туристы, которые Нихтферштейн, они же игнорируют правила поведения на пляже и игнорируют объявления спасателей по громкой связи. А вдруг опасность? Они же просто не поймут, что их надо спасать. И управленцы пляжа на немецком озере реально начали отсеивать посетителей, которые по-немецки не бум-бум. Что тут началось? Самое вежливое, что туристы написали, причем на разных языках, в адрес особо заботливых пляжных немецких управленцев озера Хайдезе, мол, а если бы немцам на какой-нибудь Майорке пришлось бы сначала экзамен сдавать, что они знают испанский, прежде чем их пустили бы в море, а? В общем, власти города Галле на востоке Германии обязали местных пляжников очень умных быстренько и, главное, по-тихому отменить языковой барьер. Но в репутации страны под названием Deutschland вновь, кажется, со дна начинает подниматься осадочек.
0: А я бы попал на озеро. Я знаю одну немецкую песню. In einem unbekannten Land. Знаете такое?
2: Нет.
0: Да вы что, это из мультика «Пчеломая». Ладно, Дан Кишон, Денис Витальевич.

0: чем я уверен, в нашей стране наверняка есть человек по имени Майя с фамилией Пчела. Я вот просто уверен. Если, друзья, это так и есть, пожалуйста, напишите нам в соцсети. Но я отвлекся, я должен пожелать всем доброго утра. Мы вместе должны, конечно, это сделать. 25 июня на календаре, сегодня четверг. Впереди прекрасная музыка, впереди игра «Поисковая строка». Ждем ваши заявки на сайте radio7.ru.
1: Да, ну и вас ждем у нас в соцсетях. По четвергам у нас задают тему слушатели. Сегодня Татьяна из Москвы интересуется. Вот попробуйте подумать, вспомнить и поделиться у нас, опять же, в соцсетях, какие интересные, забавные, редкие, смешные или неприличные, это тоже можно, фамилии встречались вам в жизни.

0: Человек без фамилии, Стинг, на радио 7 на Семи Холмах, его Desert Rose. Ну а мы говорим о самых забавных фамилиях или необычных, которые вам встречались в жизни. Отправляемся в соцсети.
1: Так, вот ваше сообщение. И читаем. У нас аккредитацию принимала комиссия в составе Мусорок, Бандюкова и Помогалова.
0: Хорошо.
1: Очень хорошо.
0: Очень кратенько. От Аллы фамилия Телекабель. Нормально, Телекабель хорошая.
1: Да хорошо же. У меня тоже есть знакомая с фамилией Ни. Это мы уже обсуждали. Слушайте, кто-то писал, что есть фамилия И. Одна буква. Просто одна буква. И все. А вот дальше прозвучало, что есть человек с фамилией Ни. И девушка добавляет, что у меня тоже есть знакомая с такой фамилией, но там круче. Ни. Нина Николаевна. Мы ее зовем Ни-Ни.
0: А, ну, если Николаевна, Ни-Ни-Ни получается. Ни-Ни,
1: да, да.
0: А, насчет букв. Вот Евдоксия пишет. Самая необычная фамилия – это П. Просто буква П. Андрей П. Ну, вот, да, хорошо.
1: Доброе утро. Был начальник дирекции телекоммуникационной организации с фамилией Нетудыхата.
0: Нормально, хорошо, нормально. Да. Саша, ее история. В параллельном классе учились девочки с фамилиями Картошкина, Морковкина и Сметанкина.
1: Мы Оливье.
0: Мы этот класс называли Оливье, да, слушай, так и написано. Да, здорово.
1: Хорошо. Был знакомый по фамилии Алмазов. Но он, вы знаете, вот у человека просто гонора было очень много, а тут по-другому написано. Подруга моя встречалась с парнем из Белоруссии по фамилии Бриллиант. Очень хотела за него замуж, но не срослось.
0: Лучшие друзья девушек —
1: это
0: Бриллиант.
1: Бриллианты, да,
0: замечательно.
1: Да.
0: Аревия, ее сообщение пишет. Видели вы мое лицо, когда на первом родительском собрании к родителю подбежал мальчик по имени Король Лев. Король, фамилия Лев.
1: Да ну ладно.
0: Can you feel the love?
1: Слушайте, мы сегодня читаем, иногда кажется, что так просто не бывает, но не может быть и все. Так, доброго утра. Запомнилось, пожалуй, две такие фамилии. Мой тренер по легкой атлетике гордо носил фамилию Прыгайло. Вот, а офтальмолог у детей была под фамилией Зрящая. Классно.
0: Наталья пишет, работаю с людьми, очень много интересных фамилий, я спрашиваю об истории, но каждый считал свою фамилию неповторимой, молодые люди женились и решили сделать двойную, и получилось Шлопак Шлейфер.
1: Ух ты.
0: Также были среди клиентов фамилии Король, Принц, Герцог, Колбаско, вот шикарно, Переверзева, Котик и Аскольд Мертвищ.
1: Еще раз, Аскольд
0: Мертвищ.
1: Ох, хорошо. Так, доброе утро. Когда поступала в 2000-м, по-моему, на потоке экономистов, в списке числился абитуриент с фамилией Интралегатор. Интралегатор, ребята, я клянусь. В общем, пока интереснее фамилии я не встретила, и тогда мы с подругой ходили и вычисляли этого человека, чтобы посмотреть, насколько фамилия подходит человеку. А когда нашли, то поняли, вообще не то, как два разных мира.
0: Если бы вы еще звали Роберто, Роберто Интралегатор.
1: Да.
0: Здорово. Ну и коротенькая от Екатерины. ВКонтакте пишет она, в колледже училась девочка с фамилией Папина, а звали ее Любовь. Папина Любовь. Замечательно.
1: Папа, хорошее чувство юмора.
0: Друзья, ждем ваши истории по теме, то есть какие самые необычные фамилии встречались вам. Рассказывайте. Автору лучшего комментария, опять же, будем вручать очень приятный подарок в финале «Утро на Семи Холмах». Ну и через несколько минут еще призы в игре «Поисковая строка».
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: это Atomic Kitten на радио 7 на 7 холмах. 9 часов 14 минут в столице. Так, суп, сориентироваться. Пора играть.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: И вот за секунду до эфира мы спросили, собственно, с какой фамилией пожаловала к нам девушка. Она говорит, фамилия Пак. Угу. Интересно, что звучит, да? Доброе утро. Ольга, не ошибаюсь, Оль, доброе утро.
0: Воронеж, звоним, кстати, да.
3: Доброе утро вам.
0: Здравствуйте.
3: Так, да, это Воронеж.
2: Расскажите про фамилию. Откуда, как, какие корни происхождения?
3: Ой, корни очень интересные. Фамилия от бывшего мужа. Мужа нет, фамилия... Нет, он есть, он живой, слава богу.
2: Но
3: фамилию... Все, что можно было от него вытребовать в течение нашей жизни, так это фамилию, которая делает мою карьеру.
0: Шикарно.
2: Можно я сразу приз отдам?
0: Ну, конечно, можно. Мы можем все себе позволить.
2: Ой, как хорошо. Мужа нет, но он есть.
0: Ольга, а что еще необычного? Встречались какие-то фамилии, которые прям, ну, приводили вас в восторг?
3: Да, да. Да, кстати, у мужа, вот я сейчас вспоминала, слушаю ваш эфир, вспомнила, у мужа как раз-таки у бывшего был друг Миша Мертвищев. Это первый случай. Второй, я работала... Да, учителем начальных классов на Сахалине, и в мой первый класс, мой первый набор, пришли всего 15 деток, и среди них была девочка Катя Булкина, а рядом с ней за одной партой сидел Илья Колбасов, и такой бутербродик за одной партой.
0: Вы знаете, здорово, тут была история, мол, двойную фамилию люди брали, потому что не хотели лишаться. Здесь Булкина-Колбасова, да, вот было
2: так. Звучит, да.
0: Ой, Ольга, спасибо вам огромное за историю. Уже можно было действительно прощаться и призы раздавать. Но давайте все-таки сыграем. У нас для вас поисковая строка, набор чудесных давайте. Книг в качестве приза. Итак, как все это выглядит? Света сейчас для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Вам нужно будет понять, с какого вопроса все это начиналось. Объединить как-то это в голове, логически прикинуть, и все у вас сложится. Поехали.
2: Была собачья, давайте. А не лошадиная. Я уже говорю. Была собачья, а не лошадиная.
3: Была собачья, а не лошадиная.
2: Первая. Это первая строка. Дальше. У Петра Первого.
3: Первая строка, ага.
2: У главного героя произведение детства.
0: Несложно сегодня, правда?
2: Да, нам нужно с вами синхронизироваться.
3: У главного героя. Произведение что?
2: Произведение детства. Вспоминаете тему нашу, Оль?
3: Произведение детства. А, какая фамилия была?
0: Да!
2: Все, вообще, как бы... Зачем
0: вы играли? Все, да, все, да, сыграли, да.
2: Все получилось, Ольга, и вы получаете набор.
3: Правильно?
0: Да?
2: Да.
0: Какая фамилия, да?
2: Дайте мне сказать. Спасибо. Набор книг победителей и финалистов премии «Русский детектив» достается вам, Ольга. Едет в Воронеж.
0: Поздравляем.
2: Ой, слушайте, вы чудо,
0: вы
2: чудо.
3: Как забрать?
0: Что? Как забрать, пешком идти в Москву и только так отдадим. Оль, все сейчас расскажем вам за эфиром. Сейчас все сложится, не сомневайтесь. Вы крутая, спасибо вам огромное за игру.
3: Спасибо
0: до свидания.
3: Огромное. Спасибо вам огромное. Сделали мой день.
2: Класс.
0: День. Книжки будут всю жизнь у вас стоять, будете вспоминать нас добрым словом. Нам приятно. Замечательно сыграли. Берите пример, пожалуйста. Ольга Пак из Воронежа забирает призы этим утром. Ну, а на всякий случай напомню вам, как вы можете участвовать. Проще простого. Сайт radio7.ru. Все здесь.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: see.
1: Энди Уильямс на радио 7 на Семи Холмах. Еще громкие имя и фамилия — Татьяна Баранова, и рубрика «Хорошие манеры» совсем скоро. А еще с нами просто Шаде уже через несколько минут. 9:20 в столице. С добрым утром.

0: Kiss of Life от Шаде, великолепная песня, друзья. Ну и как всегда, дальше больше, только лучшие и любимые. И совсем скоро с нами Энрике Иглесиас. Тот самый дуэт и момент, когда речь идет не о Роксет, а о Юритникс. Ну и через пару минут сольно Робби Уильямс. Feel 9:28 в российской столице. И это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Дума приняла закон по обеспечению внутреннего рынка России бензином и дизельным топливом, а также насчет поддержки нефтеперерабатывающих заводов. То есть тема актуальнейшая на фоне сообщений о сложностях с логистикой топлива по стране и постоянными обстрелами НПЗ и нефтебаз. И вот теперь правительство напрямую будет определять виды топлива, которые нужны в обороте именно на территории страны. Для стабилизации топливной ситуации, напомню, уже, допустим, анонсировали, возможно, скоро полный запрет.

0: Запрет на экспорт дизеля, как уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. И также антимонопольная служба в 16 уже регионах из 89 усилила контроль за продажей топлива в мелком опте на заправках и для аграрного сектора. С нового года россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений. Это новый финансовый продукт, его уже утвердили. Он исключительно для того, чтобы помочь гражданам целенаправленно копить на улучшение жилищных условий. То есть такие вклады предполагают в том числе накопление на первый взнос по ипотеке. Средства можно будет использовать исключительно на покупку жилья, строительство дома, участие в долевом строительстве или погашение ипотечного кредита. Договор можно будет заключать на срок не менее 3 лет. При этом вклад такой по договору жилищных сбережений можно пополнить будет в любое время. А вносить деньги на счет смогут не только сам вкладчик, но и третьи лица, например, родственники. Но и банки, объявлено, смогут уже прямо с Нового года предлагать таким вкладчикам жилищные кредиты. Новые и прошедшие капитальный ремонт у нас по стране дома скоро будут сдавать сразу с уже готовыми сетями для подключения к интернету. И ими смогут пользоваться, что самое важное, любые провайдеры, чтобы убрать интернет-монополию в конкретном доме. Это сейчас, напомню, до сих пор, к сожалению, происходит. Новые требования по подключению домов к интернет-сетям уже готовят в Минцифры, и требования о прокладке сетей могут закрепить в законе о связи. Как считают эксперты, новация в том числе позволит упростить подключение жильцов новостроек к сетям, позволит сразу же иметь интернет прямо при заселении, и вот таким образом готовые сети для подключения к широкополосному доступу станут, в общем-то, таким же обязательным параметром в жилых домах, особенно в новостройках, как электричество и водопровод. К этой минуте у меня пока что вся информация. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: Юритмикс на радио 7 на 7 холмах. Энни Ленокс, даже для нашего уха привычная фамилия. Ну а самые необычные фамилии мы собираем в наших соцсетях. Автору лучшего комментария уже через час вручим очень приятный подарок.
1: Ну а прямо сейчас встречайте нашего эксперта в области этикета. Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И вот Марина из Чехова спрашивает. Говорит, меня интересует тема обеда за рабочим столом. Что делать, если кухни в офисе нет?
3: Да, вот бывают такие ситуации, наверное, не самые комфортные для сотрудников, потому что, наверное, предполагается, что в этом случае есть столовая какая-то. Но если вдруг по какой-то причине приходится обедать за рабочим столом, ну, во-первых, я вот лично знаю много ситуаций, когда люди говорят, я точно буду очень аккуратным, и потом этот предательский суп все равно выливается на клавиатуру. Поэтому с этой точки зрения точно надо быть бдительными и, по крайней мере, ну, как-то освободить себе вот эту рабочую зону, чтобы гарантированно, да, все осталось в чистоте и в порядке. То, что касается уважения к другим сотрудникам. Здесь, наверное, на первый план выходят запахи и ароматы.
1: О, да.
3: Потому что рыба, там, морепродукты, чеснок, лук, блюдо с карри и так далее, и так далее. Это такие сильные ароматы, которые не только могут вызвать, ну, не самую позитивную реакцию других коллег, но еще и долго держатся. Когда уже обед закончился, уже ближе к вечеру, возможно, какие-то переговоры в офисе, а эти запахи все еще упорно стоят у нас в рабочей зоне. Поэтому по возможности выбирают тогда такие блюда, которые относительно нейтральны, ну и они никого не потревожат, вот, например, своими ароматами. Ну и что касается, безусловно, того факта, что нужно по возможности сократить время приема пищи за рабочим местом, все-таки не растягивать это на несколько часов, делать это максимально бесшумно по возможности, ну и не разговаривать с коллегами или по телефону с набитым ртом. Это, наверное, основные правила.
0: Ну а с рабочего места очень удобно отправлять вопросы Татьяне Барановой на нашем сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Энрике Иглесиас и «It Must Be Love» на Радио 7 на Семи Холмах. 9.47, точное столичное. Ну что, друзья, пора кого-то с чем-то поздравить.
1: Да, действительно, пора поздравить. И сегодня прекрасный человек. Я попробую произнести его настоящее имя, раз уж мы сегодня про имена, фамилии и так далее. Еще раз скажи.
0: Папатанасиу?
1: Нет, смотри. Георгиос.
0: Угу.
1: Кириакос.
0: Кириакос.
1: Панайоту.
0: Панайоту.
1: Да.
0: А кто такой,
1: да,
0: Папатанасиу?
1: Не знаю, может, ты с кем-то перепутал. Но знаем мы его как Джорджа Майкла. Британский певец, поэт и композитор. За время музыкальной карьеры было продано им около 110 миллионов экземпляров записей. Представляете? Делает это Майкла одним из самых успешных поп-певцов. Он обладатель двух премий Грэмми в категории «Альбом года» и за лучший R&B-дуэт. А еще в 23-м году, ну, посмертно, конечно, включен в зал славы рок-н-ролла. Искал я интересные факты, потому что много мы чего про Майкла рассказывали в эфире уже неоднократно. По-моему, даже «Уикенд» у нас как-то был ему посвящен. Или, может быть, факты рассказывали, когда пластинку разыгрывали. Но что нашла интересного? Оказывается, весной 1989 года певец занял третье место в опросе газеты «Московский комсомолец», посвященном возможным гастролям зарубежных артистов по Советскому Союзу, тогда предложенных госконцертам. Первое место были Pink Floyd, второе место певица Сандра, а третье Майкл Джордж. Очень интересно.

0: Удивительно.
1: Да. Так, что еще интересного, и на самом деле описывает его как человека просто, ну, невероятного. Певец тратил миллионы на благотворительность, но никогда не рассказывал об этом публично,
0: да,
1: при жизни. Анонимно оплачивал лечение незнакомцам, жертвовал деньги приютам и тайно помогал нуждающимся.
0: Да.
1: Еще... Великий!
0: Совершенно верно. Ну и знаете, как говорил Фрэнк Заппа, рассказывать о музыке — это все равно, что танцевать об архитектуре. Лучше послушаем. Да, Джордж действительно, ну, просто легенда, икона, и не добавить, не убавить. И в свое время, вот удивительный факт, да, Света сказала, что в зал славы рок-н-ролла включен, как казалось бы, поп-певец.
1: Угу.
0: Он чуть было не стал вокалистом Queen после смерти Фредди Меркьюри.
1: Да,
0: его прям сватали туда, но барабанщик Роджер Тейлор сказал: нет, это поп-певец, нам, поп-певец, нам такого не надо.
1: А вот и зря, да?
0: А Джордж потом великолепно исполнил песню Somebody to Love на концерте памяти Фредди Меркьюри, вот, собственно, после чего и шли разговоры. Но у Джорджа столько прекрасных песен. Если сегодня, ну, будет у вас время, послушайте какой-нибудь альбом целиком или там Greatest Hits, ну, что-то такое, потому что Джордж замечательный. Друзья, если у вас сегодня день рождения, мы вас всей страной поздравляем. Можете теперь гордо говорить, что в один день с Джорджем Майклом родились. Или, ну, как-то красиво. Главное, слушайте хорошую музыку.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Бритни Спирс и Baby One More Time на радио 7 на 7 холмах. В столице 9 часов 53 минуты. Друзья, время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, готовьтесь. Вам поступит предложение, которое выглядит безопасным, но несет скрытые риски. Овны, львы и стрельцы, нырните глубже, чтобы увидеть все подводные камни.
0: Знаки земли. Сегодня то, что вы скажете, может быть истолковано совершенно не так, как вы имели в виду. Тельцы, девы и козероги. Лучше несколько раз повторить важное, чем потом пожинать не самые

0: стильные, глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на Радио 7. Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Разгулялась волна, а тебе не почем.
5: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: В российской столице 10 часов утра. Денис Лизин с новостями прямо сейчас. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет и доброе утро всем. Малому бизнесу на упрощенке продляют льготу по НДС. Дело решенное, мало того, уже законодательно принятое. Вообще, закон, который сохранит до 30-го теперь года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого небольшие компании с упрощенной системой налогообложения должны переходить на уплату НДС, уже утвердили в Думе и в ближайшие дни подтвердят в Совете Федерации. Напомню, что изначально вообще по госплану предел по доходу, когда организация меняют упрощенку на уплату НДС, уже в новом году хотели снижать с 20 нынешних до 15 миллионов в год, а в 2028 вообще до 10 миллионов. Но принятый Думой закон сохраняет для таких организаций порог в 20 миллионов рублей сразу по 29 год включительно. Соответственно, на перспективу снижение лимита до 15 миллионов переносится на 2030, порог в 10 миллионов рублей доходов в год для малого бизнеса на 2031. Минпросвещение анонсировало, что готовит новые учебники абсолютно по всем школьным предметам. По всем. Вообще, к концу года федеральный перечень пополнит уже, например, госучебники по основным школьным дисциплинам. Сейчас, в частности, идет подготовка пособий уже на новый учебный год по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии. Это для старшеклассников, прежде всего. В перспективе единый стандарт, в принципе, введут для всех общеобразовательных предметов. Ну и по данным Минпросвещения, к разработке учебников нового формата по математике, информатике, физике, химии, биологии, в том числе подключилась Российская академия наук. При этом пилотный проект, а начинали, напомню, так, с такого единого для всех школ учебника по истории. Получил очень высокие оценки от учителей по всем регионам. Ну и плюс полностью готова уже линейка государственных учебников по обществознанию. Вот сфера шаманства обществознания не входит, по крайней мере, пока. Но всем поклонникам футбола и особенно английским фанатам надо знать, что шаман из Ганы снял проклятие с английского футболиста Гарри Кейна, который сам же и наложил на нападающего сборной Англии после его успешного первого матча на чемпионате мира. Из-за чего, собственно, во втором матче Кейн действительно не забил и вообще выглядел прям не ахти. Итак, новости из нашей непостоянной рубрики «Колдун дал, колдун взял». Итак, шаман из Ганы, напомню, зовут его Нана Кваку Бансам, отменил собственную порчу с английского легендарного футболиста, о чем даже сообщил у себя в соцсетях. Далее цитата по шаману. «Я самый могущественный спириоталист в мире. Я отпускаю Гарри Кейна, чтобы в следующем матче он гол забил». Вот так написал ганский шаман. Напомню, что 17 июня, ну так, хронология событий, да, назовем так, в матче Англии на чемпионате мира по футболу с Хорватией англичане феерили на поле, выиграли 4-2, Гарри Кейн дубль оформил. После этого шаман, болеющий за свою сборную Ганы, обеспокоился исходом предстоящего матча Англия-Гана и Гарри Кейна заколдовал. Ну и по факту, матч Ганы с Англией закончился 0-0. И вот теперь следующая игра англичан будет 28 числа с Панамой. Пожелаем английскому нападающему Гарри Кейну удачи, тем более, что колдун из Ганы дал добро.
2: Класс. Почему во всех чемпионатах, да, есть какая-то изюминка? То тебя осьминог Пауль, да, то какой-то кодирующий Гарри Кейна, шаман.
3: Кодирующий.
2: Ну, закодировал его.
1: Сколько шаманского хайпа, а?
2: Великолепная новость, спасибо.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: С добрым утром, друзья! 25 июня на календаре, еще час мы вместе, и вспомним еще раз и Нана Кваку Бансам, вот этого шамана с необычной фамилией, и самые разнообразные фамилии со всех уголков нашей большой-большой страны, ну и, разумеется, будем слушать только лучшую и любимую музыку.
3: Да, и вас, лучших и любимых, мы ждем у нас в соцсетях. Вот какая удобнее соцсеть, туда и заходите, подписывайтесь, найти нас несложно, достаточно вбить радио 7, и вот они мы, и вот они комментарии, и вот они огромное количество вариантов, ну каких-то невероятных фамилий, которые иногда даже очень неэфирно звучат. Заходите, читайте и свои истории тоже добавляйте. Сегодня Татьяна из Москвы, фамилию девушка не указала, спрашивает нас, вас, но задает тему. Какие самые

0: London Beat на радио 7 на Семи Холмах. 10.08 в российской столице. Едем дальше, друзья, и снова в соцсети. Отправляемся за вашими комментариями.
1: Я уже некоторые сообщения начала добавлять себе в избранные, потому что мне кажется, я буду к ним потом возвращаться, перечитывать и иногда умиляться, иногда просто в голос смеяться. Самая необычная фамилия, которую я видела в своей жизни, была Трещина. Элеонора Трещина. Алиса написала.
0: Как просто как персонажа сказочного зовут. И пришла к нему Элеонора Трещина. Леонид, самое необычное, что я встречал, Яна Куку.
1: Куку?
0: Великолепная фамилия.
1: Куку Яна Васильевна.
0: Друзья, на всякий случай сразу, мы не высмеиваем там
1: нет,
0: ничего.
1: Нет,
0: мы просто удивляемся, насколько широко вот это поле самых разных фамилий. Мы уже говорили, что и наши фамилии могут в той же Корее звучать совершенно нелепо и с каким-то двойным смыслом.
1: Так, Елена пишет, у моей одногруппницы, у мамы фамилия Анна, а у папы Канна. Очень хорошо получилось, мне кажется. Доброе утро, а у нас на работе встречаются... А у нас на работе встречаются Святой с Невинной. Здорово,
0: заявка на победу. Ольга, на работе был начальник Дружба, а поставщик мебели был Хорошенький. И когда он мне первый раз позвонил, он сказал, здравствуйте, я Хорошенький. И я, пишет, растерялась и думала, а что дальше будет Хорошенький?
1: Так, у меня был одноклассник с фамилией Сова. Однажды на эмоциях учительница сказала, Сова, сейчас вылетишь из класса. В общем,
0: отлично.
1: Потом долго смеялись всем классом вместе с учительницей.
0: Геннадий вспомнил, что 20 лет назад была студентка у него по фамилии О. Все,

0: Все?
1: Да.
0: О?
1: О, это идет, да? Там можно было сказать. О, смотри.
0: У меня клиент был котик Дмитрий Васильевич. Это значит, что папа у него котик Василий.
1: Сейчас про папу. Вот, Екатерина пишет. Был знакомый, которого зовут Алексей Адольфович Чекушкин. То есть, понимаете, где-то есть Адольф Чекушкин.
0: Чекушкин.
1: Это мой личный фаворит, то есть я буду голосовать за эту победу. Но при этом Екатерина интересуется серьезно, пишет, раньше фамилии давали при регистрации в конце 18-го, начало 19 века, то есть, например, семья во главе семьи Иван Иванов, там, из другой губернии мы могли назвать Новиковым, да, но, угу. Но как человек стал Чекушкиным? Ну, мне кажется, ответ на поверхности.
0: Ну, конечно. Слушайте, прислали фотографию, где табличка на двери кабинета и написано «Лечащий врач плохой Артем Анатольевич». И поясняют, мол, это хирург, но фамилия не соответствует действительности, врач очень хороший.
1: Чудесно. Валерия, опять же, врачебная история, каких только фамилий не видела, но больше всего запомнилась фамилия из трех букв. Внимание.
0: Ну-ка.
1: Е-э-э.
0: Еще раз.
1: Е-э-э.
0: Это первая как будто... какая?
1: Е. И краткое.
0: И, да.
1: Е-э-э.
0: Е-э-э.
1: Как будто нет. Котик лапками прошел, да, по клавиатуре. Или человек, и будешь е-э-э. Чудесно.
0: Ничего
1: так, это
0: себе,
1: тоже заявка, да, на победу. Сегодня
0: вы попробуйте, сложно. Вы попробуйте это вслух просто произнести. Я уж не знаю, где вы сейчас, на работе или в машине. Е-э-э.
1: А человек ведь в МФЦ ходит. И говорит, здравствуйте, как фамилия? Е-э-э. Не издевайтесь, фамилия ваша как?
0: Ух, так, доброе утро. Моя девичья фамилия Поздняк. И даже ленивый не мог удержаться от фразы «Поздняк метаться». Конечно, конечно.
1: Друзья, маленькую паузу возьмем. Присылайте еще комментарии в наши соцсети. Озвучим их минут через 15. Это точно, а уже через несколько минут Света подскажет, что интересного к этой минуте, опять же, можно посмотреть в сети.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Spice Girls на радио 7 на Семи Холмах. Их Wanna Be. Ну и прямо сейчас мы отправляемся опять же в интернет, но не с целью собирать все ваши замечательные комментарии, хотя этим тоже займемся чуть позже, а посмотреть, что посмотреть в интернете. Поняли? Мистер Тавтология с вами.
1: Обсуждают одну, даже две фотографии из одной запрещенной сети. Но мы помним, да, что Криштиану на днях забил на чемпионате мира впервые с 18 года и поставил рекорд как единственный футболист в истории, у кого есть голы на 6 чемпионатах. И по этому случаю его, Джорджина, решила напомнить, у кого на пальце самый большой бриллиант. И вот выложила фотографии с частного джета, где она читает газету, а рядом стоит сумочка, а там уже, собственно, обвес, это так называется, да, когда что-то привешивают.
0: Я не знаю, меня не спрашивай.
1: Я тебе говорю. Хорошо. Рассказываю. В общем, сумочка стоит, ну, дорогая сумочка, и обвес в виде кубка. Уже кубка чемпионата, представляешь? Вот загадывает девушка, но лишь бы не сглазила. Расходится по интернету история, в которой Стивен Сигал уже полгода не может продать свой особняк на Рублевке. Он и цену снизил на 50 миллионов рублей. И, в общем, в данный момент за 650 миллионов рублей покупателю предлагаются 15 соток земли и два дома в поселке Конус. Это тут недалеко на самом деле.
0: Съездить, что ли, посмотреть?
1: Основной дом 500 квадратных метров.
0: Дима, на работу как ездить тебе? Далеко, нет, Свет.
1: 4 спальни, 7 санузлов. Злов.
0: О, это хорошо.
1: Собственный кинотеатр и даже гостевой дом с баней.
0: О, надо 600, ехать все-таки смотреть.
1: 650 миллионов.
0: Да, тут разве в цене дело?
1: Ну, действительно, в самом деле. Не знаю, в чем дело, но уже, знаете, вот только-только вышел сериал, собственно, на платформы онлайн, а его уже обсуждают. Итак, в бесплатных кинотеатрах появился хайповый детектив «Следствие ведут овечки». Там в главной роли Хью Джекман, а по сюжету стадо овец, я не шучу, начинает расследовать загадочную смерть своего пастуха. В общем, фильм собрал отличные оценки, я видела трейлер, это очень смешно, это очень своеобразный, конечно, юмор. Ну, в общем, и критики, и зрители говорят, что, ну, супер все. Юмор действительно прекрасен. Такая крепкая, внимание, детективная линия. Овцы расследуют детективные линии. И говорят, что очень эмоциональный финал.
0: Я думал, что лучше симулятора козла по этой теме. Ничего не будет. Есть такая игра, симулятор козла.
1: Серьезно? Ну, не знаю.
0: То есть ты играешь за козла. Ну, ты козел ходишь, вот. А здесь овцы расследуют. Хорошо.
1: Так, ну и самый, наверное, пересылаемый видеоролик, это, ну, ролик на тему того, как голливудские актрисы плачут с ботоксом, ну, как бы на лице. В общем, да, это смотрится забавно, если будет попадаться, обратите внимание, мне кажется, Линдси
0: Лохан... Никаких шевелений, да?
1: Конечно, ну невозможно же наморщить лоб, ничего, и они пытаются все это, в общем, глазами рассказать, а не получается.
0: Удивительные новости. Так, сейчас я пошел смотреть ролик, как плачут актрисы.
1: Ну.
0: И, конечно, надо прицениться к дому Стивена Сигала.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Хозьер и его Too Sweet на радио 7 на Семи Холмах. Дальше с нами группа Aha, Софилис Бекстер и The Weeknd и Daft Punk. А еще обязательно поговорим о кино. 10:21 в столице. С добрым утром.

0: Софилис Бэкстер на радио 7 на Семи Холмах. И наш человек скажет, ну что это за фамилия такая Бэкстер? Это ну как это вообще? Для Англии вполне типичная нормальная фамилия. Какие интересные фамилии встречали в жизни вы? Продолжаем зачитывать ваши комментарии.
1: Светлана Бодрова спрашивает, как сегодня работать? Только и сижу, читаю, настроение подняли прям класс. Вот это хорошее начало для озвучивания очередных, да, вот этих самых фамилий. Так, учусь в Московской консерватории. Профессорско-преподавательский состав соответствующий. Профессор Москва Юлия Викторовна, доцент Песенка Полина Анатольевна. Классно вообще, да.
0: Дама пишет, у мужа фамилия Грехов. Родилась у нас дочь, назвали, угадаешь как?
1: Нет.
0: Грехов. А дочь назвали как?
1: Не давай же. Ну,
0: молодцы, родители креативные. Ева назвали.
1: Вот это тонко.
0: Понятно, что она выйдет замуж, извините, но сейчас прям хорошо.
1: Так, у нас на работе есть плохих Ольга. Очень хороший человек при этом. И тут же Константин пишет, знаю парня с фамилией Хороших. Их надо срочно познакомить.
0: Замечательно.
1: Да.
0: От Натальи сообщение в группе. Училась вместе с парнем по фамилии Богиня. Слышь, Сережа Богиня. Ну, пишет, я бы примерила такую фамилию. Наталья Сергеевна Богиня.
1: Прекрасно. Да. Так, училась в универе, на потоке были два человека с фамилиями Биба и Бобиков. Второго, кроме как Боба,
0: это
1: никак
0: понятно.
1: Не называли.
0: Татьяна пишет ВКонтакте. Однажды на работе попалась заполненная карточка с данными на Валеру Капец. У нас такой коллега есть.
1: Он по характеру, он не по фамилии такой.
0: Валер, все, привет.
1: Любим,
0: огромный,
1: обожаем.
0: Да, обнимаем.
1: Так, да. В одной из организаций, где я раньше работала, было два руководителя. Один с фамилией Мамин, другой с фамилией Папин.
0: Чудесно.
1: Сколько было разных историй в организации, относящихся к фамилиям руководителей. Но самая крутая поговорка, которая повторялась сотрудниками в любых ситуациях, родителей не выбирают.
0: Шик.
1: Да.
0: Мария
1: согласна.
0: Пишет, была Голубева. А стала соловей. Расту. Чудесно.
1: Очень хорошо. Доброе утро. По работе частенько сталкиваюсь с разными фамилиями и именами. Например, были Комнатная, Бессмертная. И все мы немного, она в пятницу, Елена Лень. Лень Елена. Мне очень нравится. Очень.
0: А, Леся. У нас на работе есть начальник с фамилией Зайцев. У него сын по имени Михаил. У Михаила родился сын. Сына назвали Лев. В итоге получился Зайцев, Лев Михайлович. Зовем их, пишет, зоопарк. Добрые коллеги, да.
1: В стародавние времена звонила в авиакомпанию, поднимает трубку девушка. Татьяна Гибель. Здравствуйте.
0: В авиакомпании, да?
1: Очень хорошо. У меня девичья фамилия Сухая, а я была подружкой на свадьбе у Мокрой. Тоже красиво, мне кажется, очень звучит. На работе была клиентка, сотрудник полиции, капитан Тревога.
0: Это да, мы уже за эфиром говорили.
1: Да, да.
0: Это просто, ну, имя супергероя, капитан Тревога. И если там обсессивно-компульсивное расстройство и королева бессонница. То есть, ну, вот так, их можно собрать, этих супергероев в кавычках. Татьяна, нет, это от Елены сообщение пишет. Было дело очереди, ну, давным-давно пишет. И чтоб очереди не расходились... Все занимали друг за другом. И началось выяснение, кому нужнее. И пока кто-то дико кричал, продавец говорит, кто очередной? Больше никого не пущу. Знакомый паспорт достает и говорит, я очередной. Фамилия такая,
1: серьезно?
0: И его пропустили в магазин, и он купил жене сапоги.
1: Вообще прекрасно. Пытаюсь найти, там была целая компания из прекрасных фамилий, но почему-то не могу найти глазами.
0: Ну ладно, тогда кратенько от Валерии еще. На работе есть сотрудник по фамилии Никита Злой. На самом деле, очень добрый и хороший человек.
1: Прекрасно, все. Прекрасно. Мне очень... Друзья, добавляйте еще. Да, я думаю, да, что часть сообщения озвучить мы еще успеем. Ну, а если есть минутка, просто заходите почитать. Оно того стоит. Сегодня абсолютно точно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана

0: The Weeknd и Daft Punk на радио 7 на 7 холмах. Ну а мы, друзья, через мгновение поговорим о кино и расскажем о главных премьерах этой недели.
1: Радио 7. Синематека.
2: Сегодня при поддержке «Радио 7» в прокат выходит, пожалуй, самый необычный фильм сезона «Курочка, пух и прах». Главная героиня, настоящая курочка, сбегает с птицы фермы и находит убежище возле деревенской таверны. Здесь ей предстоит столкнуться с жесткой иерархией птичьего двора и буквально бороться за собственные яйца.
0: И если вам кажется, что за названием скрывается милая семейная сказка, то «Курочка» вас удивит. Режиссер Дьорд Пальфи создал хлесткую деконструкцию криминальной драмы, показанную от лица птицы. У птицы, кстати, что, лицо или морда?
2: Лицо. Ну пусть будет лицо.
0: Пусть будет от лица птицы, хорошо. Главная героиня становится свидетелем глобальных, волнующих и пугающих событий, которые ей, в общем-то, неинтересны. Фильм полон неожиданных, пронзительных и даже местами страшных моментов.
2: Картина уже успела собрать охапку наград и номинаций на престижных мировых кинофестивалях от Торонто до Токио. Критики в один голос хвалят проект за смелость и внезапные трагические повороты. Из забавных деталей главную пернатую героиню на съемках сыграли сразу 6 разных квочек. Одни птицы в кадре очень обаятельно бегали и удивлялись, а другие проявляли драматические таланты совсем в иной сфере. После всего этого, ну, разве можно пропустить такой уникальный киноопыт, скажите мне? Если вы готовы на кинематографический эксперимент, то милости просим в кино. Приятного вам просмотра.
1: Синематека на Радио 7.

0: Уэм и, конечно же, тот самый голос Джорджа Майкла, у которого сегодня день рождения. Wake me up before you go-go, друзья, мы готовы подвести итоги этого утра.
1: Утро на семи холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Я знаете, что скажу? Вы, главное, не останавливайтесь. Да, мы сейчас уже будем завершать утреннее шоу, но из наших соцсетей мы точно сегодня не уйдем. Мы будем читать, отвечать, реагировать, ставить смайлики. В общем, если вдруг что-то еще вспомнится на тему интересных, необычных, забавных фамилий, если вдруг там, не знаю, на работу ехали, не успели написать, заходите, пишите. В течение дня будем принимать ваши сообщения. Некоторые озвучим уже сейчас. Евгений пишет: «Доброе утро всем. На работе были фамилии Боль, Беда и Голод». Они вот вместе очень хорошо
0: звучат. Садники апокалипсиса, да. Рита, тоже чудесная история. Моя девичья фамилия Филонова. После замужества получилась Мансурова. Ирония в том, что в Ростове есть цирк имени Филонова, а есть цирк Шапито Мансуровых. Теперь при семейных конфликтах я говорю, что просто перешла из одного цирка в другой.
3: Прелесть какая. Два сообщения озвучу, очень, но они так по-стилистически близко. 1,5 года работаю от Ольги. 1,5 года работаю в организации. Тут есть Собакина, Кошкина, Лосева, Козлова, Петухов. Я их прозвала бременскими музыкантами.
0: Чудесно.
3: И следом вот еще одно сообщение. Здесь, правда, не знаю, кто подписался. В одном кабинете работали Царькова и Царенкова. Звала их Тронный зал. Очень хорошо.
0: Хорошо. Так, вот еще отличное сообщение. Это Татьяна пишет. У нас в классе был Паша по фамилии Ворона. И один раз он случайно на физике сказал «каркулятор». Урок на этом закончился. Паш, если слышишь, привет тебе большой. Татьяна, тоже замечательное сообщение.
3: От Ольги. Дочка была Моисеева, стала Пророкова. И от Виктории очень классно. Это уже моей подруге фамилия Хмель. Так вот, ищем ей мужчину с фамилией Солод. Очень хорошо. Очень.
0: Отлично. Друзья, ну, наверное, пора теперь все-таки обозначить победителя. Точнее, победительницу. Сегодня было очень много самых разных фамилий. Смешных не очень, но вот на наш взгляд это самое необычное из того, что мы... Я, например, впервые это слышу. И я сейчас, ну, поискал, что это такое вообще. В Эстонии, оказывается, есть такая улица, но... А это прям фамилия. Валерия пишет. Работаю врачом. Каких только фамилий не видела, но больше всего запомнилась фамилия из трех букв. И краткое, И и Э. Понимаете?
3: И Э, Светлана Валерьевна.
0: Так что, дорогая Валерия, вам за такую находку просто наши аплодисменты. Вы сегодня выиграли.
3: Да, ну и не только наши аплодисменты вам достаются за столь прекрасное сообщение. Дарим вам мягкое, красивое полотенце. Вот оно такое же уютное, как наш эфир. И такое же уютное, как эта фамилия. Сложно выговариваемое, конечно.
0: Удивительные истории. Спасибо вам огромное за комментарий. Опять же, Света правильно сказала, сегодня надо оставаться на волне.
3: Да.
0: Сегодня нужно продолжать писать, добавлять, потому что, ну, просто читаешь и улыбаешься. Это удивительные истории, замечательные. Кстати, в следующий четверг ваши истории могут быть главными, потому что по четвергам у нас тема от слушателя. И сегодня, например, вы можете либо мне написать в личку, либо Свете и предложить свою тему. То есть, что бы вы хотели обсудить на следующей неделе. Можете также нас отметить, ну, или просто в чате написать. Не потеряем, в общем, предлагайте. До конца этого часа для вас на Радио 7 танцевальная коллекция. Затем на старте каждого часа 7 песен без перерыва. Ну, а мы готовы сказать свое до свидания. Прощаемся до завтра. Спасибо за это прекрасное утро. Пока.
3: Пока. Yeah.

0: назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все.

если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьорди Апальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Дума приняла закон по обеспечению внутреннего рынка России бензином и дизелем, а также по поводу поддержки нефтеперерабатывающих заводов, то есть тема актуальнейшая в последние недели на фоне сообщений о сложностях с логистикой топлива по стране и обстрелами НПЗ и нефтебаз. И вот теперь правительство, в том числе напрямую, будет определять виды топлива, которые нужны в обороте именно на территории страны для стабилизации топливной ситуации. В том числе уже анонсировали возможный полный запрет на экспорт дизеля, как уже есть запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Еще антимонопольная служба уже в 16 регионах из 89 усилила контроль за продажей топлива в мелком опте, на заправках и отдельно еще для аграрного сектора.

0: Новые и прошедшие капремонт дома по всем регионам будут скоро сдавать уже с сразу готовыми сетями для подключения к интернету. И ими далее, главное, могут пользоваться потом любые провайдеры. Это чтобы убрать интернет-монополию в конкретном доме, что, к сожалению, еще сейчас есть. Новые требования по подключению домов к интернет-сетям готовят уже в Минцифры, и пункт об изначальной проводке сетей могут закрепить в законе о связи. Как считают эксперты, новация в том числе позволит упростить подключение жильцов в новостройках к интернету, позволит сразу же выходить в сеть при заселении, и вообще таким образом готовые сети для подключения широкополосному доступу станут таким же обязательным изначальным параметром в жилых домах, как электричество и водопровод. Летную программу новейшего российского самолета МС-21 завершат в начале нового года. Сертификат этот лайнер получит следующей осенью. После этого МС-21 пойдет в серию с передачей его авиакомпаниям. Как уточнили в Минтранспорта, такой запас по срокам нужен из-за требований безопасности. Напомню, накануне в Подмосковье президенту демонстрировали практически всю линейку новых российских лайнеров, где больше, самое важное, нет ничего импортного, и все детали отечественные, в том числе главный двигатель. Это МС-21, Суперджет 100 и Ил-114-300. Плюс к этому на авиазаводе в Казани еще собирают Ту-214, их уже именно собирают для перевозчиков. Суперджет 100, в свою очередь, завершит программу летных испытаний до конца этого лета. На Ил-114-300 скоро пассажиры уже начнут летать. Ну и в свою очередь МС-21 в новом году начнет постепенно заменять нынешние существующие у нас в стране Боинги и Эйрбасы. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на радио 7. Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна

0: Встречайте утро на семи холмах с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот тема на завтрашнее утро.
2: Да, с болью в сердце мы смотрели, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины из Лего, и решили спросить у вас. Друзья, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и мы напомним, завтра мы также будем играть, также для вас гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот тема на завтрашнее утро.
2: Да, с болью в сердце мы смотрели, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины из Лего и решили спросить у вас. Друзья, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и мы напомним, завтра мы также будем играть, также для вас гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот тема на завтрашнее утро.
2: Да, с болью в сердце мы смотрели, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины из Лего и решили спросить у вас. Друзья, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и мы напомним, завтра мы также будем играть, также для вас гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Родные, любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на «Радио 7».

0: Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Вечер добрый. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» на 3 дня до 29 июня включительно прекратит выполнение рейсов Тель-Авив-Москва. Решение принято в связи с нестабильной обстановкой в российском воздушном пространстве. В частности, отменены рейсы сегодня, 28 и 29 июня. На следующей неделе будет проведена новая оценка ситуации для принятия решения о возможном возобновлении рейсов. В «Эль-Аль» пообещали проинформировать пассажиров и предложить им альтернативные варианты перелета или вернуть денежные средства за билеты. Добавлю, что прямое авиасообщение между странами сохраняется силами российских перевозчиков. Регулярные рейсы между Россией и Израилем продолжают выполнять Red Wings и Азимут. Продажу бензина ограничили в Калининградской области. На автозаправочных станциях региона введен лимит не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в один бак. По словам калининградского губернатора Алексея Беспрозванных, в последние дни спрос на бензин в регионе вырос почти в 2 раза. На заправках возникли очереди. Хотя с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем. Но нерациональное потребление может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан, например, за неделю. Ограничения на продажу даже топливо начали вводить в России с конца мая. Сейчас меры действуют более чем в 20 регионах. Между тем, лаборатория Касперского нашла шпионское приложение, которое маскируется под помощника в поиске топлива. Она предназначена для устройств на платформе Android. Пользователям обещают доступ к информации о наличии топлива на заправках по всей стране. Предлагают скачать АПК-файл, а так называемая программа «Стиллер» собирает документы, фотографии и видео, хранящиеся на смартфоне. В середине июня подобные файлы пытались скачать более 1000 пользователей, однако число потенциальных жертв может быть больше. В России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. Ей стала Ирина Милосердова. Она прошла обучение и получила квалификацию машиниста электровоза. Подготовку она прошла в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций. Теперь ей предстоит практика под руководством опытного наставника. И уже после ее завершения она сможет получить допуск к управлению грузовым локомотивом. Пока это все. Доброго вечера.

0: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Добрый вечер. Как минимум 164 человека погибли и около 1000 пострадали в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле, произошедших с разницей менее чем в минуту. Об этом сообщают власти страны. Многие продолжают находиться под завалами, поэтому число жертв может существенно возрасти. В списках пропавших без вести числится несколько тысяч человек. Подземные толчки ощущались по всей Венесуэле, а также в Колумбии, Бразилии и на островах Карибского бассейна. Владимир Путин уже выразил соболезнования президенту республики Делси Родригес. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Евросоюз в сентябре направит Украине второй транш бюджетной помощи в размере 3,7 миллиарда евро. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Всего в текущем году планируется сделать три выплаты. Еще один транш в размере 1,5 миллиардов евро ожидается в конце года. Напомню, Еврокомиссия намерена предоставить Киеву 8,5 миллиардов евро в рамках программы финансирования.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Этим летом для поездки в Геленджик добавился еще один веский повод. Знаменитый черноморский курорт в последние годы стремительно преображается. Здесь появилась самая большая в России яхтенная марина, первая в стране круглогодичная гольф-поля, культурный центр Геленджик-арена, новые парки, пешеходные зоны и пляжи. А в середине июня здесь открылся еще и крупнейший в России эноцентр «Белый мыс». Его называют «винным городом». И это никакое не преувеличение. «Белый мыс» действительно проект беспрецедентного масштаба. Недаром его проектирование и строительство продолжалось около 6 лет. Комплекс, построенный в стиле актуальной и экологичной биотек-архитектуры с мягкими плавными формами, без острых углов, занимает территорию в 42 тысячи квадратных метров и включает множество интересных объектов. Это огромный музей вина Льва Голицына, который рассказывает о 150-летней истории российского виноделия. Это грандиозная энотека с 7 дегустационными залами, которой представлена в общей сложности более 1800 видов вин из 12 регионов России. Это исследовательская лаборатория, 15 ресторанов и баров, а еще кинотеатры и ивент-холл. Здесь будут проходить концерты, выставки, большие премии, всякие образовательные программы в области гастрономии и винной культуры. И планируют, кстати, делать не только серьезные курсы для будущих сомелье, но и мастер-классы для туристов, где будут обучать, ну, например, правильно подбирать к вину сырые закуски. Кстати, в Ростовской области этим летом тоже планируют открыть музей, посвященный истории донского виноделия, с уникальными экспонатами вроде сохранившихся доспехов оландских воинов и тысячелетних виноградных косточек, найденных археологами на раскопках древних виноделин. Так что у любителей энотуризма целая куча новых поводов для тостов и путешествий.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулитечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
0: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
8: В детстве мечты были большими – улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать! Зачисляй, храни, трать!
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. 12-летний срок получил в России украинский олигарх Игорь Коломойский. Бизнесмен, внесенный в список экстремистов и террористов, признан виновным по делу о хищении российской нефти. Как сообщили в МВД, ущерб оценивается более чем в 10 миллиардов рублей. Приговор вынесен заочно. В деле есть и другие фигуранты. Это граждане Украины Александр Ярославский, Геннадий Боголюбов и Павел Овчаренко. Они также получили по 12 лет лишения свободы заочно. Отмечается, что хищение российской нефти произошло задолго до нынешних событий, в период с 2006 по 2007 годы. Доля начальной военной подготовки в российских школах с 1 сентября будет увеличена до 50%. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в программе будет в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов. Министр напомнил, что в рамках предмета «Основы безопасности» около 20% учебного времени сейчас отводится на начальную военную подготовку. Он также рассказал о развитии воспитательной системы в школах, включая внедрение занятий «Разговоры о важном», церемонию поднятия флага, исполнение гимна и других мероприятий. Еще два региона получили право на запуск беспилотных трамваев. К Москве и Петербургу присоединится Нижний Новгород и Екатеринбург, сообщает Минтранс. На время эксперимента полностью беспилотного движения не будет. Для контроля за действиями систем в кабине будет находиться водитель-испытатель, отмечает Коммерсант. Напомню, в Москве первый беспилотный трамвай запустили в прошлом году. Сейчас их 4. К концу этого года станет 15, а к 2030-му уже 4 сотни. В Большом театре стартует 15-й международный конкурс артистов балета. Его называют «Олимпийскими играми балета», но для зрителей это прежде всего шанс увидеть будущих звезд мировой сцены еще до того, как их имена появятся на афишах крупнейших театров. Именно здесь в разные годы заявили о себе Михаил Барышников, Николай Цискоридзе, Наталья Осипова, Иван Васильев. В этом году в Большом выступят молодые танцовщики из 35 стран. Конкурс посвятили столетию Юрия Григоровича, человека, во многом определившего лицо советского и российского балета.

абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Москва юридически ответит на планы Лондона продать нефть с задержанного танкера «Смиртос». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация будет проанализирована. Если судебные перспективы найдутся, они будут максимально задействованы. Речь идет о попытке экспроприации, продажи, добычи пиратскими методами. Ранее «Телеграф» сообщил о планах британских властей продать почти 100 тысяч тонн нефти с судна «Смиртос» рыночной стоимостью около 3,5 миллиардов рублей. Танкер был задержан 14 июня в проливе Ла-Манш. Его связывают с так называемым «теневым флотом России». Лондон считает, что нефть на борту судна теперь принадлежит Великобритании. Европейская конфедерация фехтования восстановила членство России. Решение было принято накануне, сразу после завершения чемпионата Европы во Франции, на котором россияне еще выступали в нейтральном статусе. Наши атлеты взяли 4 медали, в том числе золото в женской командной сабле. Напомню, в начале июня Международная федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов с флагом и гимном, начиная с июльского чемпионата мира в Гонконге. Ранее Эстония была лишена права провести чемпионат Европы из-за отказа во въезде в страну для россиян и белорусов. Объем строящихся с переносом сроков жилых проектов за год увеличился на 30%. На 1 июня в стране строилось 125 миллионов квадратных метров жилья. Из них 12,6%, судя по проектным декларациям, с переносом сроков ввода в эксплуатацию. Такие данные публикуют ведомости. Правда, по сравнению с началом года ситуация немного улучшилась. Таким образом, отмена моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам пока не привела к существенному изменению ситуации. Подростки теряют интерес к дорогим платьям и костюмам для школьных выпускных. В приоритете просто комфортная одежда и обувь. Падение спроса отмечает сервис Чек-Индекс. В этом году платье для выпускного стоит в среднем 8900 рублей, мужской костюм 6700. Среди праздничной атрибутики сейчас в тренде носки и кружки с надписями. Самые популярные – выжил в школе и отсидел 11 лет. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот тема на завтрашнее утро.
2: Да, с болью в сердце мы смотрели, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины из Лего и решили спросить у вас. Друзья, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и мы напомним, завтра мы также будем играть, также для вас гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающей пятницей всех-всех-всех, и вот тема на завтрашнее утро.
2: Да, с болью в сердце мы смотрели, как мальчик сломал на выставке огромную модель машины из Лего и решили спросить у вас. Друзья, что такого вы сломали в жизни и до сих пор об этом помните?
1: Ну и мы напомним, завтра мы также будем играть, также для вас гороскоп, синематека, а еще лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7. Реклама.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Это музыка для тех, кто не боится быть слишком громким, слишком ярким и абсолютно свободным. Радио 7 представляет Уикенд группы Queen. В эти выходные любимые песни и невероятные факты о великолепной четверке. Потому что шоу должно продолжаться. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.